пусти дню сузу, пусти чуту на прагу свого дитинства. Кад цвети узму, постанеш камен и дрво, что не листа. У сан ми дојде мајчин лик,